0: Аңламатқыныңлар Түркия Авазы Радиосы Хабарлар Программасы.
1: Үрметлік радионлықчыла. Америка Истихбарат Органы Исралияның жасуслық паалиятлерге карта агахландырыш илан кылды. The New York Times гезитинин кабырга асасланганда Америка Истихбарат докладлары Вашингтоннун Иран менен музакирлерин давамлаштырып аткан бир мезгилде Исралия менбелик ишип аткан жасуслук хавпиге

0: Радио «Гласът на Тюркия».
1: Юфлет, Зъри и Тюркия.
2: Чели ши Туарчи Чешън, Бонгодиен Тай.
3: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
4: Да, Тюркия Гаг, Радио, да.
5: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
6: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
7: Овода, Тюркия Вину, Радио Сад.
8: Аич, Радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия овоза.
11: Гитлеяр Тюркияның тети радиоты.
12: Е садай Тюркия.
13: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
14: Эдо ифонетис Тюркия.
15: Овди радио глас Тюркия.
16: Гидарреди аммурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
19: Este radio voz de Turkiye.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
21: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
9: It Turkiye hangia radio ya.
15: Ovde radio glas Turkiye.
22: Turkiye une radio sa.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Of the Radio Glass Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
6: Esta es la voz de Turquía.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
8: Юфлет Зари и Турция.
9: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
4: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
10: Да, да Турция ганг радио да.
11: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
13: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
14: Айч Радио Воча Тюркия.
15: Говорит голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия Оваза.
17: Гитлеяр Тюркияның теки радиосы.
18: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
12: Эдо Ифонетис Тюркия.
2: Олди Радио Глаз Тюркия.
6: Гидарреби Аммурия Тюркия.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
7: Este Radio Voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
18: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: آنکارا، راديو صدای ترکیه.
1: هنا اذاعه صوت تركيا.
2: دانشر تركيانين سس راديوسو.
3: اوفدي راديو بلاس تركيا.
4: تركيانين سس راديوسو.
5: كوي ال راديو لا فوچه دلا تركيه.
6: استا اس لا فوس دي تركيه.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
8: Юфлет Зъри и Тюркия.
9: Чели ши Туарчи Чешън, Гонгодиен Тай.
10: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
11: Да, да, Тюркия ганг радио, да.
12: Хосуме Тюркия и Дзайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
14: Олодо, Тюркия Вину, Радио Сад.
15: Аич, радио, воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
18: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
19: Е, садай Тюркия.
5: Аңлаватқаныңа Тюркия овоза радиосы.
3: Эзо, ифонетис Тюркия.
6: Олди радио глас Тюркия.
0: Гидарреби аммурият Тюркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este radio voz de Turkiye.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio.
19: It Turkiye hangya radio ya.
6: Oldu radio glas Turkiye.
17: Turkiye une radiosu.
6: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
11: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Каяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Вину, Радио Сад.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гитлеяр Тюркиянын Тети Радио Ти.
9: Е Садай Тюркия.
6: Аңлаватканала Тюркия Оваза Радио Сет.
5: Эдо Ифонитис Тюркия.
2: Олди Радио Глаз Тюркия.
13: Гидарреди Аммурия Тюркия.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este es Radio Voz de Turquía.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangia radio ya.
0: Oldu radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: نخاطب العالم من إذاعة صوت تركيا.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
0: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешън бонко ден тай.
7: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Петерчия радио Садбури Турция с хма.
15: Овода Турция уни радиоса.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Диплеер Тюркияның тети радиосы.
3: Е Садай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
8: Эво Ифонетис Тюркия.
5: Олди Радио Глаз Тюркия.
0: Гидарри Диамурия Тюркия.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
10: Este radio voz de Turkiye.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: The Voice of Türkiye.
1: Hier ist die Stimme Türkiye's.
2: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
5: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Зъри и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
13: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
14: Да, да, Тюркия гаг радио, да.
15: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
17: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
18: Аич радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
20: Эфирда Тюркия овоза.
21: Гиплеер Тюркиянын тети радиосу.
11: Е садай Тюркия.
22: Аңлап аткыныңлар Тюркия овоза радиосу.
23: Эзо ифонитис Тюркия.
6: Овди радио глас Тюркия.
24: Гидарре диамурият Тюркия.
25: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
27: Este Radio Voz de Turkiye.
28: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
9: It Turkiye hangia radio ya?
6: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye öne radiosu.
6: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشور ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اولدی رادیو بلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
12: Инджа Анкара, радио Садае Туркия.
13: Да, Туркия ганг радио да.
14: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
15: Петершия радио Садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия уни радиосу.
17: Айч радио Воча Туркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
2: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
1: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
5: Эзо и фонетис Тюркия.
6: Олди радио глас Тюркия.
12: Гидарреди амурия Тюркия.
13: Ини адала радио суара Тюркия.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
10: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
4: It Turkiye hangia radioya.
14: Ovde radio glas Turkiye.
19: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.